наша памет, одна нам без экраны. Но до тверя на ежедневно гедам у кэш.